0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kirghizistan.
1: Приветствие и благодарность кыргызской полиции.
2: International music by Radio Motor.

0: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я приехала из России, и я слушаю радио Moto for Peace.
1: Радио Moto for Peace.